Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Поступил звонок из банка? Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз 18 августа по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 18 августа по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Наши хиты.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Наши хиты.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 18 августа по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.
1: Радио «Могилев».

Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. В Беларуси на утро 17 августа наболотили 8 миллионов 215 тысяч тонн зерна. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Это почти на 1,5 миллиона тонн больше, чем на этот же день в прошлом году. Хлеборобы Могилевщины на утро 17 августа убрали 80% площадей зерновых, сообщили в облсельхозпроде. Намолочено 790 тысяч тонн зерна при средней урожайности 29 центнеров с гектара. Самая высокая урожайность у хлеборобов Шкловщины – 45 центнеров с гектара. Хозяйство Кировского района уже завершили уборку зерновых. К финишу приближаются Кличевский, Бобруйский, Славгородский и Чериковский районы. Им осталось убрать менее 10% запланированных площадей.
1: Могилевский район.
3: 3000 тонн – не предел. Иван Здоровяков, молодой комбайнер агрокомбината «Заря», стал первым в Могилевской области, намолотившим 3000 тонн зерна на комбайне «Гомсельмаш-21-24». Благодаря этому молодой человек выиграл конкурс от предприятия-производителя и получил в подарок мотоцикл. Иван Здоровяков работает в хозяйстве почти год. Это его первая уборочная компания в «Заре». Всего за плечами у молодого механизатора уже 6 сезонов. Родом он из Шклова, а в профессию пришел по стопам отца. 3000 тонн – весомый результат. И, как говорит сам Иван, это только начало.
4: Комбайн у меня новый, наш белорусский GS2124. Получил эту модель. Очень хороший. Установили мне автопилот на комбайн. Единственный пробный. Вообще проблем никаких нет. Приятно, отлично, конечно, когда в области отмечают. И вот в Гомсельмаше получаем такие подарки. Очень приятно.
1: Местное время.
3: В Могилевской области для помощи в уборке зерновых задействовано около 15 механизированных отрядов. Подразделения органов внутренних дел региона в том числе сформировали сводный отряд. Подробности у нашего корреспондента Анатолия Шпилькова.
5: Чтобы поддержать коллег и всех комбайнеров сельхозпредприятия «Белымирская искра», представители службы охраны организовали концерт прямо в поле. В эту уборочную хозяйству помогают два экипажа сводного отряда органов внутренних дел. Так, тандем представителя Кировского отдела департамента охраны Алексея Беглякова и Бобруйской госавтоинспекции Владимира Линкевича слажены. В одном экипаже парни трудятся на хлебной ниве второй год.
6: Я работал до этого 5 лет практически в сельскохозяйственной организации, поэтому мне это все не в новинку. Самое главное в уборке урожая, чтобы комбайнер и помощник были, так сказать, на одной волне.
7: Собрать урожай вовремя – это, я думаю, для каждого гражданина республики значимое событие. И должен каждый в какой-то мере по своим возможностям, в своей сфере помогать.
5: Поблагодарить милиционеров-комбайнеров – идея крыла первичной организации Белорусского союза женщин Могилевского областного управления департамента охраны, которую поддержало руководство. Отметил заместитель начальника этого ведомства Владимир Михалев.
8: Могилевское областное управление прибыло в открытое акционерное общество «Искра» Белынинского района для поддержки морального духа своих сотрудников. Они наравне с аграриями ежедневно трудятся от рассвета до заката. Мы гордимся нашими сотрудниками, что они принимают участие в уборочной кампании.
5: Для героев этой жатвы женщины испекли пироги, важный ингредиент которых – уважение к труду хлеборобов. Поделилась директор Центра культурно-воспитательной работы Могилевского областного управления департамента охраны Наталья Смолова.
9: Мы мастера на все руки, поэтому пироги мы испекли от всего сердца для того, чтобы, ну, чуть-чуть подсластить серьезную большую работу. И я думаю, что вот эта женская поддержка как никогда нужна сейчас, именно в эту пору. Поэтому мы прибыли, чтобы сказать большое спасибо за их труд.
5: Создание механизированного отряда правоохранителей – прямое поручение министра внутренних дел Ивана Кубрякова. 7 экипажей трудятся в хозяйствах Костюковичского, Рябинского и Белымирского районов. Уборочная компания объединяет специалистов с разными задачами, но общей целью – собрать срок и без потерь урожая с полей.
1: Местное время.
3: Предварительная запись в службу одного окна позволяет гражданам планировать визит на удобное время и избежать ожидания в очередях. А только за первое полугодие в службу одного окна Могилевского горосполкома обратилось более 13 тысяч граждан. Посетители по предварительной записи обслуживаются по времени на записи. Специалисты службы учитывают очередность, пояснила начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Могилевского горосполкома Лаура Добринская.
10: Предварительная запись – это не на сегодняшний день предварительная запись. Вы можете спланировать свое время время на завтра, на послезавтра и записаться именно на то время, на которое вам удобно. Да, это учитывается. И если люди сидят в очереди, всегда специалист говорит, что вот этот человек был по предварительной записи, там списки определенные, поэтому можно использовать этот момент.
1: Местное время.
3: Туристский информационный центр союзного государства появится в Смоленске. Работы по его созданию уже ведутся. По оценке специалистов, Беларусь каждый год посещает около 5 миллионов туристов из России. И главная цель центра – развивать и продвигать туристический потенциал Беларуси и России на внутреннем и международном рынках, а также сохранять общие культурно-исторические ценности двух стран. Подробности у нашего корреспондента Ивана Шумова.
11: Могилевская ратуша – визитка города и его жемчужина. Это главный символ и юридический знак того, что город имел магдебургское право и собственное самоуправление. Обычно отсюда гости города начинают свое путешествие по областному центру и обязательно заходят в музей истории Могилева, чтобы увидеть его главные ценности, рассказывает старший научный сотрудник музея истории Могилева Виталий Сухарьков.
12: Перед вами третья редакция статута Великого княжества Литовского 1588 года. 14 разделов, 487 статей – Астафий Валович, Лев Сапега. Книжный блок, который мы с вами наблюдаем, был напечатан в Вильне в 1600 году. То есть, таким образом, ему 426 лет. Всего в Беларуси 4 экземпляра таких, вот это один из них.
11: Главный туроператор области сегодня готов предложить поездки по Могилевской области и Беларуси под любой запрос. От сборных групп до авторских туров. Что касается выездного туризма, 95% это, конечно, россияне, рассказала директор государственного предприятия «Могилев Облтурист» Елена Карпенко.
13: Но им интересно все. Вся наша Беларусь, наш город, им нравится абсолютно все. Хоть, в общем-то, мы даже близки в чем-то, во многом, все равно для них это другая страна, другая инфраструктура, другие вкусности. Чистота наша, красота, спокойствие. Всегда отмечают, что у нас очень много молодежи, много детей, семей с детками гуляют по городу. И что в любое время суток можно выйти, спокойно прогуляться, хоть в 2 часа ночи, хоть в 3 часа ночи выйди из гостиницы, и совершенно спокойно никаких проблем не будет. Вот это им нравится. Но еще появилась новая локация у нас возле гостиницы «Могилев». Это наш фонтан. Сейчас он привлекает все больше и больше туристов. И мы под эту тему разрабатываем тоже экскурсию по вечернему Могилеву с посещением нашего фонтана.
11: Как раз на продвижение региональных туристических продуктов, развитие территории и привлечение инвестиций направлено создание туристско-информационного центра союзного государства, где организуют выставку всех регионов Беларуси и субъектов Российской Федерации с возможностью приобретения тура на месте. О подробностях рассказала представитель правительства Смоленской области Анастасия Гапеева.
14: Нам очень хочется, чтобы эти путешествия стали более комфортными, более четкими, более слаженными. Мы видим, как много туристов из Российской Федерации приезжают в Республику Беларусь. Еще одна из задач туристско-информационного центра является продвижение наших совместных турпродуктов за пределами и России, и Республики Беларусь. То есть это те маршруты, которые будут предложены китайским туристам. Сейчас, в принципе, мы видим основное направление и основной активный интерес к нашей с вами культуре, к нашим с вами историческому прошлому, как раз из туристов из Китайской Народной Республики. Поэтому тоже будем работать, представлять на выставках, разрабатывать совместные бренды. И надеемся, что туристский центр станет еще более активным центром для повышения и увеличения турпотока между двумя странами.
1: Белыничи.
3: Две электрозаправочные станции запланировано возвести в Белыничах до конца этого года. Для них уже определены удобные локации. В перспективе Белыничи получит еще 3 таких объекта, и общее число станций в городе вырастет до 5. Непосредственным исполнителем программы по возведению электрозаправочных станций выступает Белтелеком. Как пояснил начальник Белынического участка электросвязи Михаил Марков, все новые станции будут формироваться под брендом «Эвика». Это узнаваемая белорусская сеть, которая уже объединяет более 300 ЭЗС по всей стране. Белынические владельцы зеленых авто смогут заряжать их не только дома, но и на специализированных станциях.
1: Местное время.
3: Занятия по робототехнике, применению на практике искусственного интеллекта, изучению беспилотных летательных аппаратов. Такие нововведения ждут белорусских школьников в новом учебном году. Две школы Могилева и две Бобруйска станут участниками республиканского эксперимента по углубленному изучению некоторых предметов, рассказала начальник главного управления по образованию Могилевского облисполкома Людмила Здорикова.
15: В этом учебном году в республике будет апробирован республиканский эксперимент по углубленному изучению таких предметов, как физика, математика, химия, биология. Из каждого региона выбрано 4 учреждения образования, которые будут принимать участие в этом эксперименте. В Могилевском регионе это также 4 учреждения образования, 2 школы Могилева и 2 школы города Бобруйска, где учащиеся 8 классов на углубленном уровне смогут изучать эти предметы.
1: Хотимск.
3: В деревне Горня Хотинского района прошло торжественное мероприятие, посвященное 85-й годовщине со дня битвы воинов-кавалеристов во главе с Иваном Горобцом. В нем приняли участие жители Хотинщины и делегация Суражского района Российской Федерации, чтобы почтить память тех, кто в суровые августовские дни 1941 года ценой собственной жизни сдерживал наступление врага. К памятному знаку возложили цветы, а артисты районного центра культуры представили театральную зарисовку «Есть память, которой не будет конца». В концертной программе «Подвиг бессмертен» объединились артисты Хотинского и Суражского районов. Для присутствующих организовали праздничную торговлю.
1: Климовичи.
3: Школьники из «Романтика» помогают аграриям Климовичского района, пишет районная газета «Родная Нива». Смена в воспитательно-оздоровительном дневном лагере труда и отдыха «Романтик» продлится до 21 августа. Об этом рассказала директор Тимоновской средней школы Ирина Ильющенко. 5 юношей и 10 девушек с утра трудятся на зернотоке племенного хозяйства Тимонова. Молодые люди выполняют посильную работу в подготовке к сдаче государству зерна нового урожая. Это прекрасная возможность подзаработать и помочь местным аграриям поскорее выполнить государственный заказ. После обеда для школьников проводится интересная программа, состоящая из конкурсов, квест-игр, спортивных соревнований.
1: Белыничи.
3: Футбольный клуб «Друть» из Белыничи одержал победу над командой «Горки» и завоевал золотые медали чемпионата Могилевской области 2026 года. Этот результат стал историческим для белыничского клуба. До этого команда ни разу не выигрывала областное первенство. Кроме того, в нынешнем сезоне «Друть» собрала все главные региональные трофеи. Ранее футболисты завоевали Кубок Могилевской области, а теперь стали победителями регулярного чемпионата. В футбольном клубе «Друть» отметили, что чемпионский титул стал итогом 4 лет последовательной работы, а также поблагодарили всех, кто поддерживал команду на пути к победе.
1: Кировск.
3: Районный фестиваль «Яблочный спас. Нам яблок припас» пройдет в Кировском районе около деревни Пацево-Слобода 19 августа, сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества. Мероприятие проводят с целью сохранения духовных ценностей, возрождения и популяризации белорусских народных обрядов. В программе праздника фольклорное выступление, концертная программа, выставка дегустации блюд из яблок, а также выставка продажи фруктов и овощей от организации района. Начало в 11 часов.
11: Год белорусской женщины.
3: Как совмещать роль успешного руководителя с многодетным материнством? В год белорусской женщины радио Могилев продолжает рассказывать о достойных представительницах прекрасной половины Могилевщины. С директором средней школы номер 2 Могилева Мариной Горбатенко пообщалась наш корреспондент Нина Михнова.
16: Среднюю школу номер 2 уже трижды признавали лучшей в Могилеве. За этим достижением стоит огромный труд директора и всего коллектива. Когда у тебя есть команда единомышленников, можно воплотить в реальность любые идеи и проекты. Но также есть и другие факторы успеха, говорит директор школы Марина Горбатенко.
17: Мы делаем все для того, чтобы дети чувствовали себя комфортно в образовательной среде. Если ты знаешь математику, то учись математике. Если ты творческий ребенок, то занимайся, рисуй, лепи самыми творческими педагогами. Если ты поешь, танцуешь, пожалуйста, участвуй в конкурсах. Мы стараемся заметить каждого ребенка и создать успех для каждого. Мы постоянно укрепляем материально-техническую базу, создаем красивые, модные, не побоюсь этого слова, пространства в нашем учреждении, где дети себя чувствуют комфортно. И каждый раз не перестаем задавать себе вопрос, что можем сделать мы еще лучше.
16: Искренняя любовь к детям и своему делу помогает Марине Горбатенко совмещать эффективное руководство школой и материнство. В семье 3 сыновей. Марина Александровна признается, главный секрет – не пытаться быть идеальной везде и сразу. Найти баланс между работой и семьей ей помогает четкая организация времени и поддержка близких.
17: Мальчишки мои такие все, можно сказать, разные, и не всегда бывает с ними легко. Стараюсь, конечно, уделять им большое внимание, быть рядом. Семья действительно является для меня также и главной поддержкой. Мои родители, которые всегда были для меня примером, как нужно жить, что нужно делать, чтобы быть достойным гражданином своей страны, как нужно воспитывать детей. Конечно, не всегда все получается, но я к этому очень стремлюсь. Ну и поддержка, конечно, мужа, который рядом, который разделяет все мои начинания, радуется моим успехам. Это очень-очень ценно для меня. И когда дома на самом деле благополучие, любовь царит, наверное, и это дает силы творить на работе и достигать еще там определенных успехов.
1: Белыничи.
3: Музыка известных мировых композиторов звучала в Белыническом художественном музее. В зале духовности состоялся мастер-класс известной органистки, живущей сейчас во Франции, Анны Хамене. Произведения Иоганна Себастьяна Баха, Жана Филиппа Рамо и Луи Вьерна принесли всех присутствующих в самый расцвет эпохи барокко, французского шика и богослужений, которые не обходились без органной музыки. К слову, Луи Вьерн был слепым органистом. В соборе Парижской Богоматери до сих пор сохраняется традиция брать на работу людей с ограниченными возможностями по зрению, рассказала Анна Хамене. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио «Могилев».

0: сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. В этом году ожидается значительный прирост к рекордному урожаю прошлого года – практически 300 тысяч тонн зерна. Об этом журналистам заявил накануне министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов. По итогам доклада главе государства передает Белта. Глава Минсельхозпрода отдельно остановился на урожайности зерна кукурузы, отметив, что в нынешнем году она была посеяна на площади 400 тысяч гектаров. Он констатировал, что превзойти рекордный прошлогодний урожай планируется именно с учетом ожидаемого намолота зерна этой сельхозкультуры.
2: Ну вот с учетом зерновых и зернобобовых культур, рапса, гречихи и проса, с учетом наших фермеров, которые сегодня тоже выбирают зерновые и зернобобовые культуры, рапс, мы планируем выйти на 9 миллионов тонн зерна, это в бункерном весе, и плюс, как я уже сказал, 2,5 миллиона тонн кукурузного зерна, и в итоге, то есть мы к 11,5 миллионов тонн должны подойти в этом году. То есть это значительно выше уровня прошлого года, практически на 300 тысяч тонн зерна.
1: Ассортимент школьных товаров на контроле профсоюзов Могилевщины. Весь август специалисты посещают магазины и школьные базары как в областном, так и в районных центрах. Уже проверили более 25 торговых объектов в районах области. Присоединиться к мониторингу могут и жители области. Замечания, вопросы и предложения принимаются через специальный сервис на официальном сайте интернет-портале ФПБ. Мониторинг школьных базаров в Могилевской области продолжится до конца августа. Литературные остановки появились в Костюковичах ко дню белорусской письменности. На торцевых поверхностях остановок разместили тематические композиции, включающие портреты известных белорусских писателей и поэтов, цитаты из их произведений, а также визуальные образы белорусской природы. 33-й день белорусской письменности состоится 5-6 сентября. Основными темами праздника в этом году определены год белорусской женщины, 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны.

войны, юбилеи классиков белорусской литературы, пятилетка качества. Соревнования бригад скорой медицинской помощи пройдут в Могилеве сегодня. За право представлять регион на республиканском уровне будут бороться 10 команд со всей области. Участников ждут два этапа – теория и практика. Победители областного тура представят Могилевскую область на республиканском этапе, который состоится с 23 по 25 сентября в Минской области. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 13. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.

Ох уж это раннее утро, заставляющее прям насильно продирать глаза. Уж не знаю, порадовало или наоборот, кого огорчило, но очередное утро раннее наступило, ничего не поделаешь. Конечно, есть перспектива дальше посидеть, поныть, но день добрее от этого не станет, поэтому предлагаю не обращать ни на что внимания, настроиться на победы. На сегодняшний 18 августовский, еще пока летний день, у нас большие планы, а я буду вас поддерживать. Зовут меня Ира Александрова. Доброго утра.

Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600-08-30.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по ярости 5-26. Подробности на 7 карат.кб или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Радио «Могилев».

0: 18 августа по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25.
1: Наши хиты.

0: Вы знаете, заметила такую закономерность, что лучше всего по душам говорить либо глубокой ночью, либо рано утром. Нет никакой спешки, дневной суеты, свежая голова, отсутствуют лишние эмоции, которые могут все испортить. А есть новый день, чистый лист, который можно заполнить по своему усмотрению. Всем нам легкого дня и самых искренних, доверительных и душевных отношений с коллегами, с друзьями или со своей половинкой, неважно. Важно ваше душевное равновесие и состояние. Это важная составляющая. Ну и, конечно же, фон самый добрый.
1: Радио Могилев.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Доброе летнее утро, человечество. 18 августа на календаре. Это же вторник, он же второй день борьбы с вредными привычками для кого-то очередной раз, очередное начало. Давайте, пожалуйста, не сдаваться. Я вот решила похудеть к осени очередной раз. Но сейчас не об этом, а о том, что мы не сдаемся. Ира Александрова из ваших динамиков и хиты для вдохновения. Просыпайся, с нами
1: хорошо. Радио Могилев. Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

0: В Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. В этом году ожидается значительный прирост к рекордному урожаю прошлого года – практически 300 тысяч тонн зерна. Об этом накануне заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов по итогам доклада главе государства, передает Белта. Юрий Горлов отдельно остановился на урожайности зерна кукурузы, отметив, что в нынешнем году она была посеяна на площади 400 тысяч гектаров.
2: Погода складывается в этом году в пользу аграриев, потому что, и как отмечал наш глава государства, идеальная погода в этом году, потому что идет развитие, в принципе, всех культур. Ну, сказать, что что-то есть все-таки лучше, что-то хуже, это, ну, очевидно, потому что, допустим, в этом году, как я уже пример приводил, по созреванию озимого рапса он действительно дал рекордный урожай. Также мы ожидаем, что кукуруза в этом году сложится лучше уровня прошлого года. И, соответственно, в начале года и с прошлого года было дело сделано ставка на планирование и посев кукурузы на зерно. В этом году мы посеяли 400 тысяч гектаров кукурузы на зерно, и, в принципе, мы эти площади будем убирать и планируем намолотить. Тоже 2,5 миллиона тонн зерна кукурузы, это, в принципе, значение 2024 года, это был самый рекордный урожай по намолоту зерна кукурузы. И тем самым преодолеть уровень предыдущего года по намолоту зерна, зернобобовых культур с учетом рапса и с учетом кукурузы, гречихи и проса, значит, предыдущий уровень прошлого года, который являлся таким базовым уровнем, эталонным уровнем, от которого мы должны отталкиваться и двигаться дальше вперед.
1: Около 9 тысяч первоклассников сядут за парты в новом учебном году в Могилевской области. Об этом рассказала начальник главного управления по образованию Могилевского облсполкома Людмила Здорикова. Паспорта готовности получили уже 85% учреждений образования области. Также планируется, что в области на свои первые рабочие места в школы и в детские сады придут более 400 молодых специалистов. Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей проводит конкурс инвестиционных проектов, бизнес-проектов субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Министерства экономики. Виды государственной финансовой поддержки – заем и лизинг имущества. Государственная финансовая поддержка предоставляется при реализации проектов по направлениям создания, развития и расширения производства продукции организации, развития производства, реализации экспортно-ориентированной импортозамещающей продукции, производства продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение, внедрение новых технологий. Срок приема заявок по 31 августа. Более подробно ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте Минэкономики. И о спорте. Белорус Михаил Марковский стал финалистом чемпионата мира по борьбе среди юниоров до 20 лет, который проходит в столице Словакии, Братиславе, сообщает Белта. В предварительных поединках Марковский победил сверстников из Нидерландов, России и Ирана, а в полуфинале был сильнее армянина Юрика Мхитаряна. Противостоять белорусу в схватке за золото сегодня будет Казыбек Калмагабетов из Казахстана. Медали в женской борьбе будут разыграны с 19 по 21 августа. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 15.

уже не важно, как начиналась неделя, потому что гораздо важнее, как она продолжится. И тонко намекну на связь настроения с фоном из ваших дел или отдыха. И тут начинает всплывать осознание того, что не последним фактором здесь оказывается радио, настроенное на любимую волну. Ну, с удовольствием мы крутим для вас ритмы, хиты, а значит, нам с вами по пути. Ира Александрова, ваша компания. Всем мой пламенный привет.

0: 18 августа по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.
1: Наши хиты.

0: было выбирать?
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.

0: снимать себя с подзарядки ночной, а у тебя там 100%, и ты такой с удовольствием пошел покорять этот день. А у нас все сложно, и наше состояние и настроение зависит от множества факторов, в том числе и, чтобы вы понимали, от взгляда совершенно незнакомого человека в транспорте или на улице. Ну вот и прочувствуйте себя, как это, посмотреть на кого-то, скукожиться, скрючиться, еще и буркнуть, может быть. Ой, и все, и человек в плохом настроении пошел вот это вот плохое настроение рассеивать по миру. А так нет, вот расслабьте мышцы лица, слегка приподнимите брови, напрягите уголки губ, в зеркало на себя посмотрите обязательно, чтобы там было подобие улыбки. Вот зафиксируйте это выражение лица на день и контролируйте, чтобы было хотя бы ваше лицо хоть слегка милым. Вот и идите, покоряйте этот день вот в таком вот улыбчивом виде. Доброго утра и отличного настроения всем нам.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: дождь, да, плохая погода, но это, знаете ли, не повод. Новый день, повод сделать его шикарным, несмотря ни на что. Обращайте внимание на приятную составляющую этого дня, ну и фоном, как всегда, будем мы, Радио Могилев, далее по курсу сплошные хиты и последние новости от Анны Османовой. Не пропустите.
1: Просыпайся, с нами хорошо, Радио Могилев.
2: Наши хиты.

0: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Валютная выручка от экспорта сельскохозяйственной продукции по итогам года может составить более 11 миллиардов долларов, превзойдя таким образом прошлогодний показатель. Об этом журналистам накануне заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, передает Белта. Юрий Горлов обратил внимание, что ранее глава государства критиковал недостаточно высокие темпы продаж белорусского сливочного масла за рубежом. По словам министра, с этого года наблюдается значительное снижение количества остатков этой продукции.
1: У нас на начало года значительные были остатки сливочного масла. Сейчас мы за июль месяц и текущее время августа, мы сейчас масло продаем больше, чем производим. То есть мы значительно снижаем остатки на наших складах. Это при том, что производство молока не меньше уровня прошлого года, а практически на 3% больше. Поэтому, соответственно, мы и больше масла производим к уровню прошлого года и, соответственно, больше продаем. Также мы продаем и сухие молочные продукты. Как правило, это уже вне стран СНГ, это и Африка, страны и Индонезия, в целом Центральная Азия. То есть продукты идут очень хорошо. Более 10 миллиардов долларов мы заработали в прошлом году от экспортной выручки наших продуктов. Сегодня темпы поступления валютной выручки от продаж у нас более 125%. Это говорит о том, что к 11 миллиардам и больше мы должны подойти по итогам этого года.
0: Погода в Беларуси резко меняет курс на

Смену стабильному теплу приходят сильные дожди, пишет Ньюсбай. На сегодня синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Причина – мощный циклон, который пришел на смену антициклону и принес обильные осадки. Во многих регионах ожидаются сильные дожди. На юго-востоке – грозы и шквалы ветра с порывами до 20 метров в секунду. В ближайшие дни погода будет нестабильной, но к выходным возможен возврат тепла. Спасатели призывают быть внимательными и избегать нахождения под деревьями и линиями электропередачи. В 27 районах Беларуси действуют запреты на посещение лесов. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства. В Могилевской области под запретом посещение лесов Мстиславского, Славгородского и Чериковского районов. Разрешено посещать без ограничений леса Шкловского, Круглянского и Горецкого районов. Все остальные районы нашей области на карте окрашены желтым цветом. Это означает, что посещать леса можно с ограничениями. Интерактивная карта запретов и ограничений постоянно актуализируется. Данные оперативно обновляются. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. За звание «Краса Беларуси 2026» будут бороться 23 многодетные мамы, пишет Ньюсбай. Финал конкурса пройдет 22 августа в Минске. География участниц от столицы до малых деревень. Среди них женщины самых разных профессий, от работников силовых структур до сотрудников сельского хозяйства. Конкурс призван показать, что многодетность – это не только большая ответственность, но и огромная радость. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные ливни, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 14.

4, все уже как-то настроение должно быть получше, да, должно встать все в колею, желание хорошенечко поработать должно двигать вас в различном направлении. Жаль, что довольных по очередному рабочему немного, но в такие моменты, знаете ли, напомню, что дома сидеть тоже тяжело, а всякие дела, они как-то развлекают и добавляют в нашу жизнь разнообразие. Разнообразие добавим и мы хитами. Делайте громче, Ира Александрова, ваша компания еще час. Всем отличного продолжения дня.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько! Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев вы.

что, рабочий день в разгаре, и чаще всего его неотъемлемой частью становится чаечечек. Но знаете ли вы, что оказывается, мы всю жизнь завариваем чай неправильно. Температура воды может полностью изменить вкус и пользу. И главная ошибка – это залить все виды чая кипятком. Для зеленого это вообще настоящая катастрофа. При температуре выше 80 градусов разрушаются полезные катехины, и вкус становится горьким. А черный чай тоже страдает от кипятка. Вода должна быть не горячее 90-95 градусов максимум, чтобы сохранить правильный баланс веществ в чае. Кстати, можно не покупать градусники, специальные чайники. Простой способ получить нужный градус воды – это подождать 2-3 минуты после закипания для черного чая и 5-7 минут для зеленого. Результат вас просто удивят, говорят специалисты, и вы получите совершенно другой вкус напитка. Очень, конечно, стало мне интересно. Мне кажется, пора проверить эту информацию.

0: 18 августа по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.
1: Наши хиты.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600-08-30.
1: Могилев-Зеленстрой приглашает на работу инженера по лесному хозяйству. Заработная плата 2000 рублей. Телефон 80222 70 75 41.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Ну что, на часах 9.58, и вторник продолжается, а значит, наверняка порадует, надо лишь заметить это. Ира Александрова трещала у вас над ухом, теперь с великим удовольствием передаю вас в руки Тины Павловой, которая после 12 будет делать все, чтобы ваш день был максимально музыкальным и интересным. Я же прощаюсь, услышимся, всех обняла, всем пока.
1: Наши хиты. А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала. Себе за себя.

0: Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область ознакомится с реализацией проекта по развитию отечественного производства боевого стрелкового оружия, сообщает Белта. Глава государства посещает производственное подразделение ОАО «Кидматек». На площадях развернуто производство первого белорусского образца боевого стрелкового оружия автомата ВСК-100Б. Стрелковое оружие очень важно для армии, даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил при посещении производства полностью отечественного стрелкового оружия в Минской области, передает Белта. На поле боя судьбу решают люди, солдаты, а для солдат надо это. Без этого оружия мы ничего не сделаем, сказал глава государства. Закладка зерна в стабфонды идет с опережением.

0: Каз мы уже из 663 тысяч тонн раздали продовольственного зерна, 63%. В принципе, мы также идем с опережением. Госзаказ по озимому, по рапсу мы уже закрыли, то есть выполнили и перевыполнили его на 5%. Сейчас заканчиваем сдавать в счет государственного заказа пивоваренный ячмень, он составил 77% от плана. И мы планируем, что до 1 сентября мы госзаказ в целом объеме выполним. Останется только нам гречиха небольшой объем и проса.
1: О происшествиях с витриной в скобку. В Ленинский РУВД Могилева обратился индивидуальный предприниматель, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». Он рассказал, что у него похитили дорогостоящий строительный инструмент на общую сумму около 1000 белорусских рублей. Инцидент произошел на территории одного из городских рынков. Неизвестный, проходя мимо, забрал выставленный на витрине товар и скрылся. Сыщики выяснили, что чужим имуществом завладел 37-летний, нигде не работающий, ранее уже судимый могилевчанин. Злоумышленник сразу же занес похищенную бензопилу в скобку, а за выручку деньги купил себе мобильный телефон и продукты питания. Следователи возбудили уголовное дело. И в завершении 33-й день белорусской письменности пройдет 5-6 сентября в Костюковичах. Особенностью этого года станут павильон редкой книги, в котором планируется собрать уникальные издания со всей страны, а также кабинет писателя. Состоится тематическая интерактивная презентация Могилевской области от берестяной грамоты до сучасных реалий, которая продемонстрирует все основные исторические вехи развития книгопечатания на Могилевщине. Откроется уникальная экспозиция «Фестиваль поэзии и авторской письмени «Письменколух». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха днем +20, +25. Сейчас в Могилеве +14.

0: Кофе купил.
1: Вернулась.
0: Билеты в кино.
1: Вернулась.
0: Поужинали.
1: И это вернулось.
0: Что у тебя постоянно возвращается?
1: Кэшбэк по карточке Visa.

0: 18 августа по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.
1: Наши хиты.

0: Радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

платите? Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как! Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро.

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

0: Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Стрелковое оружие очень важно для армии, даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил при посещении производства полностью отечественного стрелкового оружия в Минской области, передает Билта. На поле боя судьбу решают люди, солдаты. А для солдат надо это. Без этого оружия мы ничего не сделаем, сказал глава государства. Поэтому было принято решение создать в стране собственное производство. Мы сделали это сами. Без этого нет никакой войны. Никакой обороны, подчеркнул белорусский лидер. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие, поэтому это очень важно. Это основа любой армии. Новый комбайн «Гумсельмаша» Полесье 21-24, созданный по поручению президента, получает самые высокие оценки у хлеборобов Могилевщины. Весомыми плюсами механизаторы называют систему автопилота, возможность движения ночью, дополнительные видеокамеры и удобные условия в кабине. К примеру, передовой комбайнер СПК «Колхоз Родина» Белынического района Николай Доречкин видел разную технику за штурвалами комбайнов уже много лет. Новый комбайн, на котором сейчас трудится, характеризует словами как «самый-самый», который не хуже импортного «Нью Холланда».
2: Гумсельмаш 21-24. Я вам скажу, что не хуже вот не Холланда и работает. Вы знаете, вот очень хорошие, молодцы. Вот в этом плане тут даже без вопросов. Наверное, уже сейчас будет наш уже Александрович думать, уже если менять, так может быть даже и белорусские наши гумсельмашевские можно брать. Работает без вопросов.
1: Опасное растение прямо под окнами. Бдительные граждане обнаружили клумбу с золотарником канадским возле многоквартирного дома по проспекту Пушкинскому в Могилеве и обратились в областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Экологи отреагировали незамедлительно. В тот же день посадки растения чужака были уничтожены. Напомним, что за выращивание и непринятие мер по уничтожению золотарника канадского, а также борщевика сосновского и других инвазивных растений с 19 июня этого года предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа до 10 базовых величин, до 450 рублей. О спорте. Открытый турнир по боксу на призы Артура Тунеева пройдет в Могилеве с 26 по 28 августа. В соревнованиях примут участие спортсмены из Могилева и Могилевской области. 26 августа в 13 часов состоится торжественное открытие соревнований и пройдут предварительные поединки. 27 августа в это же время стартуют полуфинальные поединки. 28 августа в 11 часов начнутся финальные бои, после которых запланирована церемония награждения. Местом проведения турнира станет зал бокса «Сдюшор» профсоюзов «Спартак-35». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха днем +20, +25. Сейчас в Могилеве +12.

0: приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай,

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600-08-30. Радио можно не только слушать.
1: Радио, нижнее подчеркивание, Могилев.
0: Мы есть в Инстаграме.

0: 18 августа по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.
1: Наши хиты.

0: Радио Могилев.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука пить.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Новинка на радио Могилев.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что станут

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус рассказал журналистам подробности создания отечественного автомата ВСК-100Б, передает Белта. Организация производства была далеко не легким процессом, но нам удалось сделать это за 2,5 года. Мы начали заниматься стрелковым оружием с 2018-2019 года.

Пандус. Госвоенпрому была поставлена задача локализовать соответствующее производство. Сейчас мы впервые присутствуем на объекте, где автомат производится белорусами из отечественного сырья по белорусской технологии, подчеркнул он. Более 85% многодетных семей уже получили материальную помощь на подготовку детей и школьников к учебному году. Об этом СББАЙ сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты Беларуси. Речь идет о единовременной материальной помощи. Ее размер 159 рублей на каждого школьника в семье. Во всех регионах республики единовременную материальную помощь на подготовку детей к школе получили более 97 тысяч многодетных семей. Общая сумма выплат составила 31 миллион рублей. В министерстве напомнили, что поддержка семьям с детьми школьниками также оказывается через предоставление государственной и адресной социальной помощи. Кроме того, оказывается помощь по месту работы родителей. Стали известны участники 10-го международного фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия.док», пишет Ньюсбай. В 2026 году на больших экранах увидим работы из Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Узбекистана. По итогам конкурсного отбора Беларусь представит 34 ленты. Среди авторов и журналисты телерадиокомпании. Центральными темами международного фестиваля станут историческая память и тема Великой Отечественной войны. Также красной нитью пройдет тема роли женщины сквозь века. Фестиваль соберет ценителей хорошего кино с 28 сентября по 2 октября. Документальные ленты увидим в кинотеатрах Минска и Смоленска. Ожидаются и постфестивальные показы в белорусских городах. Могилевчанка Анастасия Шарамец стала серебряным призером Международной географической олимпиады в Стамбуле. Белорусская команда успешно выступила на 30-й Международной географической олимпиаде. В самом масштабном географическом состязании приняли участие 184 школьника из 50 стран на 5 континентах. Как сообщили в Министерстве образования, в активе сборной Беларуси 3 медали – золото, серебро и бронза.

0: днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 14.
1: «12.03 в стране. Всем доброго. Хотелось сказать солнечного, да не тут-то было вторника. Да, солнца над Могилевом нет. Ну а что, пора бы уже начинать потихоньку осознавать приближение осени. На деревьях вон уже наблюдается такая перезревшая, я называю ее уставшая зелень, и прослеживаются желтые оттенки даже. Ну а сырости может стать и больше. Однако все сказанное никак не должно отражаться на качестве проводимого вами дня, особенно если проводите его с нами. Рустам Османов в эфире «Радио Могилев». Всем машу привет и желаю удачи в делах сегодняшних.

0: купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
1: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по реальности 5 2006. Подробности на 7 карат.кб или по телефону +7 529 689 77 78.

0: Кофе купил.
1: Вернулась.
0: Билеты в кино.
1: Вернулась.
0: Поужинали.
1: И это вернулось.
0: Что у тебя постоянно возвращается?
1: Кэшбэк по карточке Visa

0: 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.
1: Уважаемые потребители электроэнергии, Могилевские электрические сети напоминают, что электрическая энергия – это товар, который нужно оплачивать своевременно и в полном объеме. Но так, к сожалению, происходит не всегда. Хищение электроэнергии и ее неоплата оканчиваются выявлением нарушений правил электроснабжения и составлением соответствующих актов. На сегодняшний день не существует способов хищения электроэнергии, которые не могли бы выявить представители энергосистемы. Расчетные суммы причиненного ущерба нередко сопоставимы с многолетней добросовестной оплатой и достигают 1000 рублей. Кроме того, за хищение электроэнергии предусмотрена административная ответственность, влекущая наложение дополнительного штрафа. Самовольное присоединение электропроводок и вмешательство в работу электросчетчика может привести и к более серьезным последствиям – возгоранию жилого помещения или поражению человека электрическим током. Выгода от безучетного потребления и хищения электроэнергии несовместима с суммой ущерба, которую придется выплачивать. Воровать энергию себе дороже. Оградите себя и своих близких от излишних расходов и небезопасной эксплуатации электроприборов.

трудовой, деятельный весь такой вторник развернулся не то, что по всей стране, а по всему земному шару, потому что нет такой страны в мире, где бы вторник считался выходным. И везде люди заняты своими рабочими делами. Я вот в микрофон болтаю, но все для вас. Ну, а ученым, например, не сидится не то, что на месте, а на Земле даже, и они задумывают различные межпланетные миссии, и вот собираются полететь на спутники Марса. И не только полететь, но и прилететь обратно. Не сами, конечно, аппарат запустить, посмотреть поближе, что там и как. Ну, может, хотят узнать, нет ли там по вторникам выходных. Ну и замечательно. Пускай летят, исследуют. А мы в ожидании новых открытий будем заниматься земными нашими делами, слушая хиты на радио Могилев.

18 августа по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.

приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире. Слушай!

0: было выбирать?
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
5: Это базовый минимум.

Ду Ю Ду. Актуальный вопрос всегда с 13 до 14 часов на радио Могилев в особенности. Так вот, чтобы ваши дела шли в гору и было что на этот вопрос ответить и рассказать в красках, передавайте приветы в программе «Привет в обед» в следующем часе. 9940, короткий номер, а также Viber, код 44-56-86-176. Вот номера для ваших сообщений.

0: В Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Стрелковое оружие очень важно для армии, даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил при посещении производства полностью отечественного стрелкового оружия в Минской области, передает Белта. Президент особо подчеркнул тот факт, что отечественное стрелковое оружие уже принято на вооружение. Министр обороны Виктор Хренин подтвердил качество и востребованность этого вооружения, сказал президент.
2: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно. Это основа любой армии. Поэтому было принято решение. Нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь и Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное же, мысли были производить все это. Заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
1: Минобразование определило тему первого урока в новом учебном году. В школах Беларуси 1 сентября пройдет единый урок «Знания сегодня, сила и процветание Беларуси завтра», передает Белта. Разговор пойдет об уважении к достижениям нашего народа и важности сохранения наследия для будущих поколений. Первый урок поможет воспитать чувство гордости и ответственности за свою страну. Методические материалы, презентации и сценарии из библиотеки единых уроков будут размещены на национальном образовательном портале. При разработке сценария рекомендуется учитывать возраст особенности учащихся, уровень подготовки класса, местный краеведческий материал и традиции учреждения образования. Новостям в мире. Трамп угрожает Оману ударами, пишет Ньюсбай. Генеральный секретарь ООН призвал Иран и Соединенные Штаты Америки возобновить переговоры по долгосрочному урегулированию конфликта. Между тем, Трамп угрожает Оману ударами из-за трудностей с ядерной сделкой с Ираном. Об этом сообщает The Wall Street Journal. В материале уточняется, что Вашингтон ищет виновных в срыве соглашения. В Вашингтоне опасаются, что Ирано-Оманское соглашение усилит контроль Тегерана над Ормузским проливом, что сорвет планы Трампа по полному восстановлению судоходства в регионе. Литературные остановки появились в Костюковичах ко дню белорусской письменности. На торцевых поверхностях остановок разместили тематические композиции, включающие портреты известных белорусских писателей и поэтов, цитаты из их произведений, а также визуальные образы белорусской природы. 33-й день белорусской письменности состоится 5-6 сентября. Основными темами праздника в этом году определены год белорусской женщины, 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны, юбилей классиков белорусской литературы, пятилетка качества. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 17. Данные о погоде предоставил Могилев Облгидромет. А свод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.
3: И поздравляю, слушай.
4: Ну, в общем, вы поняли, чем будем в этом часе заниматься. Поздравлять и слушать, слушать и поздравлять, передавать приветы и все это вместе взятое. Ваше хорошее настроение и такие же пожелания своим родным, друзьям, коллегам на повестке этого часа. Программа «Привет в обед» начинается, хиты не кончаются, а вы пишите и передавайте приветы. Без малого до 14 часов их озвучиваю я, Рустам Османов. Номера напоминаю: 9940, Viber, код 44, 56, 86, 176.
3: Привет в обед! Слушай и поздравляй, поздравляй и слушай!

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Уважаемые потребители электроэнергии, Могилевские электрические сети напоминают, что электрическая энергия – это товар, который нужно оплачивать своевременно и в полном объеме. Но так, к сожалению, происходит не всегда. Хищение электроэнергии и ее неоплата оканчиваются выявлением нарушений правил электроснабжения и составлением соответствующих актов. На сегодняшний день не существует способов хищения электроэнергии, которые не могли бы выявить представители энергосистемы. Расчетные суммы причиненного ущерба нередко сопоставимы с многолетней добросовестной оплатой и достигают 1000 рублей. Кроме того, за хищение электроэнергии предусмотрена административная ответственность, влекущая наложение дополнительного штрафа. Самовольное присоединение электропроводок и вмешательство в работу электросчетчика может привести и к более серьезным последствиям – возгоранию жилого помещения или поражению человека электрическим током. Выгода от безучетного потребления и хищения электроэнергии несовместима с суммой ущерба, которую придется выплачивать. Воровать энергию себе дороже. Оградите себя и своих близких от излишних расходов и небезопасной эксплуатации электроприборов.

Открываем программу «Привет в обед», которая, напоминаю, продолжается у нас до 14 часов. И делаем это приветом, с которым спешит Инна к любимому мужу Валерию. Пишет следующие слова. «Пускай этот дождик сегодня за окном создаст для тебя атмосферу спокойствия и уюта, а не грусти. Я безумно тебя люблю, обнимаю и целую крепко-крепко. Спасибо огромное и позитивного дня». Вот и правильно, и в дождливую погоду можно отыскать плюсы, и это как раз-таки лишний повод передать привет родным, поэтому, Валерий, принимайте. Позитивное сообщение и от Софии, которая передает привет всем, кто слушает радио Могилев сейчас, и особенно своему любимому Владу, а также пожелание легкого дня и начала рабочей недели. Пусть так и будет, Владу привет, но касательно начала рабочей недели, оно туда-сюда и уже в середину плавно перетечет. Ну а мы двигаемся дальше. Приветы можете передавать по номеру 9940, либо в Вайбере код 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, днем с переходом на южный, порывистый. Ночью в отдельных районах сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

Пиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: А я принимаю, берегу ваши сообщения, чтобы они прозвучали в нашем эфире в программе «Привет в обед». И вот еще парочка. Как раз обеденный привет своему любимому мужу Ковалеву Валерию Владимировичу. Пожелание приятного аппетита от любимой жены Натальи из Костюкович. Вкусно проводите время, Валерий, поддерживаю вас в этом. А вот от Ксении из Осипович также горячий привет любимому мужу Эдгару Ломакину, который сейчас отдыхает на даче в Клепчаном мосту. Родной, ты самое дорогое сокровище в моем сердечке. Люблю тебя, не скучай без нас, все будет хорошо, пишет Ксения. Обязательно так и будет, а радио Могилев проследит за этим очень тщательно. А еще следим за временем, помним, что его остается все меньше, чтобы передать привет. 9940, короткий номер, Viber, код 44-56-86-176.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Ну что ж, время завершать. Привет в обед подкралось, да и сам обед пора завершать к делам. Ну а музыкой, чтобы вы с этими делами легко справлялись, мы вас снабдим по полной. Прервусь и я, услышимся после 15 часов.
1: Радио Могилев.

0: Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Стрелковое оружие очень важно для армии даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил при посещении производства полностью отечественного стрелкового оружия в Минской области, передает Белта. Александр Лукашенко напомнил о главной задаче. Было поручено создать боевое оружие со 100% локализацией, то есть импортного ничего нет. Вообще ничего, заверил председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус. Президент особо подчеркнул тот факт, что отечественное стрелковое оружие уже принято на вооружение.
2: Приняли на вооружение. Это значит, проверили, постреляли, пристреляли. Притом разные, не только в армии. Это же и спецслужбы, и служба безопасности и так далее. Мы к этому относимся трепетно. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума. Но раз принимаем на вооружение вооруженных сил Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем. Но ни в коем случае не принимай какую-то лажу, как военную.
1: В Беларуси к новому учебному году откроются 4 новые школы. Об этом Белта сообщили в Министерстве образования. Это 2 школы новостройки в агрогородке Прилуки и в городе Смолевичи. Средняя школа номер 3 Смолевичи и средняя школа номер 6 Могилева получат новое здание. 1 сентября планируется организовать подвоз около 55 тысяч учащихся. В этих целях будет задействовано около 1600 школьных автобусов. В каждом районе определены резервные автобусы. Всего планируется осуществлять подвоз в 2136 учреждений образования и 6590 населенных пунктов по более 5000 маршрутов. Стали известны участники 10-го международного фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия-ДОК». В 2026 году на больших экранах увидим работы из Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана, передает Ньюсбай. По итогам конкурсного отбора Беларусь представит 34 ленты. Центральными темами станут историческая память и тема Великой Отечественной войны. Также красной нитью пройдут тема роли женщины сквозь века. Заявки поступили из 17 стран. Фестиваль пройдет с 28 сентября по 2 октября. Документальная лента покажут в кинотеатрах Минска и Смоленска. Ожидаются постфестивальные показы в белорусских городах. И в завершение. В Чирикове 21 августа пройдет праздник-ярмарка «День варенья». Будут работать интерактивная онлайн-площадка по приготовлению варенья, выставка-продажа меда, аттракционы, торговые ряды. Проведут сладкую дискотеку для всей семьи. Состоится торжественное шествие во главе с королевой варенья. Также в программе выставка «Самовар в зеркале времени» от музея. Библиотека варенья для тех, кто ищет новые рецепты. Мастер-класс от ремесленников и сладкая мастерская по оформлению ягодных композиций. Обучение карвингу, художественные резки по фруктам и овощам. На конкурсе «Парад варенья» участники удивят номинациями. В этом году заявлены варенье из календулы, из цветков клевера, сухое варенье из яблок, жимолость, апельсин, корица и бальзам, варенье из йошты – это гибрид смородины и крыжовника. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями, ночью на большей части территории днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, днем с переходом на южный порывистый. Ночью в отдельных районах сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +18, +23. Сейчас в Могилеве +17.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?
3: Кэшбэк по карточке Visa.

0: Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, днем с переходом на южный, порывистый. Ночью в отдельных районах сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президенту при посещении Кинматек сегодня представили собственное полностью локализованное серийное производство стрелкового оружия и первый белорусский образец автомата ВСК-100Б, передает Билта. Александр Лукашенко ознакомился с образцами боевого стрелкового оружия, технологическими процессами его производства. Он дал высокую оценку увиденному. Молодцы, сделали здорово. Главе государства подарили первый отечественный автомат. Не для войны, для уверенности в мире, написано на табличке к подарку. Президент поручил еще один, но охолощенный автомат разместить в экспозиции Дворца Независимости.
1: Трудно было, сложно. Люди веками это делали, россияне и прочие. А они при демократической диктатуре смогли изготовить это в течение короткого промежутка времени. Молодцы, сделали здорово. Не думаю, что это дороже обошлось, чем кто-то там делал. И я все время думал про наших промышленников. Вот, оказывается, у него можно чему-то научиться. Чудо сделали.
0: Единовременную материальную помощь на подготовку детей к новому учебному году уже получили более 85% многодетных семей, сообщили Белта в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Во всех регионах страны мат-помощь на подготовку детей к школе получили более 97 тысяч многодетных семей. Ее размер на каждого школьника в семье 159 рублей 11 копеек. Семьям с детьми-школьниками также предоставляют государственную адресную социальную помощь. Ее получили уже более 930 семей на 2,5 тысячи детей. В Осиповичах возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего пособника наркобизнеса. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Могилевской области. По данным следствия, молодой человек вступил в переписку с наркодилером и предложил наносить рекламу интернет-магазина по продаже запрещенных веществ за вознаграждение на фасады зданий и сооружений города. Сотрудники наркоконтроля задержали юношу, когда он направился за оплатой свертком с наркотиком. Противоправная деятельность молодого человека длилась менее недели. Расследование уголовного дела продолжается. Следственный комитет напоминает, что вовлечение в наркобизнес даже в качестве курьера или трафаретчика – это особо тяжкое преступление, которое влечет за собой серьезную уголовную ответственность, вплоть до 20 лет лишения свободы. И в завершение 29 августа Могилев примет 4-й музыкальный интерактивный марафон «Твое зеленое лето». Главная площадка масштабного семейного праздника развернется на площади Славы при поддержке Могилевского областного и городского исполкомов. Старт в 15 часов. Вход свободный. Гостей фестиваля в Могилеве ждет лайнап хедлайнеров, шоу мажореток, территория развлечений и квестов, нашествие зебр, гастрономическое разнообразие. Второй раз украшением проекта станут и музы фестиваля «Твое зеленое лето». Награждение победительниц будет проходить на главной сцене. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями, ночью на большей части территории днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный днем с переходом на южный порывистый, ночью в отдельных районах сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 19.
2: Цепившись в этот день обеими руками, не отпускаем его, пока не переделаем все нужные нам дела и не выполним возложенные на нас задачи и обязанности. Рустам Османов снова с вами. Продолжаем держать фоном радио Могилев и бьем в яблочко так же метко, как в треке «Five Fiesta Family».

0: Кофе купил.
1: Вернулась.
0: Билеты в кино.
1: Вернулась.
0: Поужинали.
1: И это вернулось.
0: Что у тебя постоянно возвращается?
1: Кэшбэк по карточке Visa.

0: промбанк.бай или по телефону 120.
1: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30.

Море привет, наверное, еще могут сказать те, кто отправился в отпуск только-только в направлении характерного шума, издаваемого морскими волнами. Там ждут зонтики, шезлонжики, напитки, может, даже хорошая яркая солнечная погода. Но и нам, тем, кто хотел бы оказаться у моря, но не может, огорчаться не стоит. Нас тоже ожидает море, море хитов на радио Могилев, и тоже может быть хорошая погода. Но об этом узнаем после трека от Уитни Хьюстона и Энрике Иглесиаса.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный днем с переходом на южный порывистый. Ночью в отдельных районах сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 18, плюс 23. В четверг и пятницу кратковременные дожди. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 25. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Наши хиты.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько! Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Тратите. Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.

Жизнь не только больших сити, но и городов поменьше продолжается. В Могилеве вот 15:53, уже часы показывают. Рабочий вторник тоже рвется отдохнуть, как и мы, но впереди еще час, который нужно посвятить свершениям. У кого-то больше, может быть, у кого-то наоборот меньше. Ну, в любом случае, пусть наша музыка заряжает вас.

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Стрелковое оружие очень важно для армии даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил при посещении производства полностью отечественного стрелкового оружия в Минской области, передает Билта. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума, но раз принимают на вооружение вооруженных сил в Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, когда создаем первые образцы, смотри, критикуй, ломай, кроши. Дорабатывать надо здесь, а принимать совершенный продукт, подчеркнул глава государства. Александр Лукашенко ознакомился с образцами боевого стрелкового оружия и технологическим процессом его производства. Он дал высокую оценку увиденному.
2: Молодцы, это сделали неплохо. Нам надо идти и дальше, нам надо не бояться, чего мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование, но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились, это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен. Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете. Молодцы.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ о развитии агроэкотуризма. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Документ продлевает льготное кредитование субъектов агроэкотуризма на неограниченный срок и увеличивает сроки кредитных договоров для сельхозорганизаций до 7 лет, для физических лиц до 10. В регионах, удаленных от крупных населенных пунктов, предоставляется возможность уплачивать специальный сбор вместо налога. Ставка с 1 января этого года 45 рублей. Также увеличено количество жилых комнат в агроэкоусадьбах до 15 и расширен перечень оказываемых услуг. Ярмарка вакансий для незанятых граждан и лиц, не имеющих постоянной работы, пройдет в Могилеве 20 августа. Мероприятие пройдет с 11 до 12 часов в Управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горосполкома по адресу улица Космонавтов, 17. Соискатели смогут ознакомиться с актуальными вакансиями и получить консультации по вопросам трудоустройства. И в завершение. В Могилеве обновили остановку площадь Орджоникидзе. Это подарок горожанам к 15-летию Следственного комитета. Об этом сообщили в областном управлении ведомства. Теперь остановка – современный стильный объект. Свежий дизайн, чистота и аккуратные детали сразу заметны. Остановка преобразилась. Сотрудники ОСК регулярно вносят свой посильный вклад в благоустройство Могилева. И обновленная остановка площадь Орджоникидзе – тому подтверждение. Как отметил заместитель начальника ОСК по Могилевской области Дмитрий Авдеичек, даже небольшое доброе дело, сделанное от души, может изменить город к лучшему и подарить людям положительные эмоции. Впереди у могилевских следователей новые планы и добрые дела. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, днем с переходом на южный, порывистый, ночью в отдельных районах сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 19.
3: Шестнадцать часов уже без солнца провели мы вместе, значит, будем сами излучать свет, а то совсем грустно будет. Радио Могилев и я, Рустам Османов, призываем вас грусти не поддаваться. Ну да, серость за окном, да, дождь льет, а сейчас вообще вон ночь в исполнении Андрея Губина наступит.

компаниям, занимающимся изготовлением этих самых сладостей, в погоне за длинным пиастром кажется, что если две и без того вкусные вкусняхи объединить, будет еще вкуснее. А нет, вот одна компания по производству жевательных мишек решила выпустить свой первый шоколадный продукт. Но традициям при этом, видимо, решила не изменять и закатала мишек этих в шоколад. Думали, будет комбо, но даже сладкоежки сказали, что это сенсорный кошмар. Не надо просто ничего усложнять. Вот радио Могилевка, к примеру, как раз и старается сделать ваш день легким.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный днем с переходом на южный порывистый. Ночью в отдельных районах сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

0: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.
1: Радио Могилев.

0: Диско. События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Президенту сегодня представили собственное полностью локализованное серийное производство стрелкового оружия и первый белорусский образец. Автомат ВСК 100Б передает Белта. Стрелковое оружие очень важно для армии даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил при посещении производства полностью отечественного стрелкового оружия в Минской области. Александр Лукашенко напомнил о главной задаче. Было поручено создать боевое оружие со 100% локализацией, то есть импортного ничего нет, вообще ничего, заверил председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус. Президент особо подчеркнул тот факт, что отечественное стрелковое оружие уже принято на вооружение.
3: Приняли на вооружение. Это значит, проверили, постреляли, пристреляли, притом разные, не только в армии, это же и спецслужбы, и служба безопасности и так далее. Мы к этому относимся трепетно. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума, но раз принимаем на вооружение вооруженных сил Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем, но ни в коем случае не принимай какую-то лажу, как военные говорят.
2: Делаем ставку не только на укрепление обороноспособности через полную локализацию производства стрелкового оружия. Не менее важной задачей остается и продовольственная безопасность. Кормим не только собственных граждан. Валютная выручка от экспорта сельскохозяйственной продукции по итогам года может составить более 11 миллиардов долларов, превзойдя таким образом прошлогодний показатель. Об этом журналистам заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, передает Белта. Юрий Горлов обратил внимание, что ранее глава государства критиковал недостаточно высокие темпы продаж белорусского сливочного масла за рубежом. По словам министра, с этого года наблюдается значительное снижение количества остатков этой продукции.
4: У нас на начало года значительные были остатки сливочного масла. Сейчас мы за июль месяц и текущее время августа, мы сейчас масло продаем больше, чем производим. То есть мы значительно снижаем остатки на наших складах. Это при том, что производство молока не меньше уровня прошлого года, а практически на 3% больше. Поэтому, соответственно, мы и больше масла производим к уровню прошлого года и, соответственно, больше продаем. Также мы продаем и сухие молочные продукты. Как правило, это уже вне стран СНГ, это и африканские страны, и Индонезия, в целом Центральная Азия. То есть продукты идут очень-очень хорошо. Более 10 миллиардов долларов мы заработали в прошлом году от экспортной выручки наших продуктов. Сегодня темпы поступления валютной выручки от продаж у нас более 125%. Это говорит о том, что к 11 миллиардам и больше мы должны подойти по итогам этого года.
2: Далеко не в каждой стране люди могут доверять своему руководству. Так президент Молдовы Майя Санду заявила протестующим против транзита украинского зерна аграриям, что Молдова должна выполнять обязательства перед Украиной даже в ущерб своим производителям, сообщает Ньюсбай. Несколько дней назад Кишинев дал скидку в 50% на перевозку украинского зерна по железной дороге в Румынию вопреки интересам своих производителей. Действовать в угоду западным кукловодам – это не просто близорукость, это прямое предательство собственного народа. Пока на Западе думают только о том, как ослабить и обанкротить независимое государство, в нашей стране укрепляют обороноспособность, развивают экономику, производство и инфраструктуру, чтобы каждый человек имел достойную работу и стабильную зарплату, был уверен в завтрашнем дне и видел на своем столе свежие, качественные белорусские продукты. По сути, это и есть настоящий суверенитет, когда решения принимаются не в угоду чужим интересам, а ради благополучия своих людей.
0: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
5: Радио Могилев. Твои хиты, твоя волна.

Могилев Зеленстрой приглашает на работу инженера по лесному хозяйству. Заработная плата 2000 рублей. Телефон 80222 70 75 41. На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Время не только любить и сиять, но и прощаться. Ну как прощаться? В этом часе прощаемся, а в следующем услышимся в программе «Чарт подбери», так что не разбегайтесь. Ну а далее за вас возьмется Тина Павлова и уже не отпустит до 21 часа. Поэтому оставайтесь с нами.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Стрелковое оружие очень важно для армии даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил при посещении производства полностью отечественного стрелкового оружия в Минской области, передает Билта. Президент особо подчеркнул тот факт, что отечественное стрелковое оружие уже принято на вооружение. Министр обороны Виктор Хренин подтвердил качество и востребованность этого вооружения.
2: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно. Это основа любой армии. Поэтому было принято решение. Нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь и Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное же, мысли были производить все это. Заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
1: Базовая ставка для оплаты труда в бюджетной сфере повышается в Беларуси с 1 сентября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили Белта в пресс-службе правительства. С 1 сентября размер базовой ставки составит 300 рублей, ранее 297 рублей. Около 2600 школ в Беларуси откроют двери для более чем миллиона учащихся. Об этом рассказал заместитель министра образования Владимир Долженков, передает Билта. В двух школах будет продолжен капитальный ремонт, поэтому некоторое время они проработают с отселением. В остальных школах учебный год начнется планово с 1 сентября, сказал Владимир Долженков. По его словам, капитальные ремонты завершаются в 126 школах. На эти цели выделено около 130 миллионов рублей. На подготовку пищеблоков примерно 10 миллионов рублей. Кроме того, приобретено новое технологическое оборудование, более 1500 экземпляров. В Горецком районе автокран столкнулся с легковушкой. Один человек в больнице. Об этом сообщили в управлении ГАИУВД Могилевского облсполкома. Сегодня на улице Железнодорожной 59-летний водитель автокрана МАЗ на закруглении дороги вправо выехал на встречку, где совершил столкновение с Volkswagen'ом. В результате ДТП 59-летний водитель легковушки госпитализирован. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. И в завершение Луков день. 21 августа отметят в агрогородке Тупичино Костюковического района. Это районный праздник, посвященный щедрому урожаю и самобытным народным традициям. Старт 17 часов даст масштабное театрализованное представление, а сразу за ним большой творческий концерт с номерами коллективов района и артистов Центра культуры. Организуют в агрогородке тематические локации. Здесь развернется выставка урожая лука. Будет работать выставка-ярмарка изделий ручной работы, декоративно-прикладного искусства. На празднике будут интерактивы для взрослых и детей, фотозоны, разнообразные угощения и торговые. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, днем с переходом на южный, порывистый, ночью в отдельных районах сильные порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +18, +23. Сейчас в Могилеве +19.

0: Здрасте вам! Это программа «Чарт подбери» в эфире радио Могилев. Снова я, Рустам Османов, принес пачку треков, которые буду обозревать, а вы слушайте. Хочешь, не хочешь, а классика потому и считается великим делом, что есть основа основ. Затратное это предприятие было раньше музыку сочинять, исполнять. Надо было обладать талантом, уметь в конце концов. И пусть для вас это не будет открытием, но для того, чтобы играть музыку, руки тоже должны из того места расти. Но если вы думаете, что классическая музыка осталась давно в прошлом, то ошибаетесь. Она вполне может служить и музыке более современной. Послушаем треки, которые были созданы не без помощи классики «Чарт подбери». Приступаем.
1: «Чарт подбери».
0: Удивительно, сколько «Туманный Альбион» произвел на свет групп, которые сами уже могут считаться классикой. При этом обывателю вряд ли будут известны имена британских классиков в классическом понимании, даже если он и слышал их сочинения когда-нибудь. Если Моцарта, Бетховена он еще вспомнит, то Уильяма Бёрда или Бенджамина Бриттона вряд ли. Я их сам гуглил, «Чарт подбери». Но что интересно, те же британские рокеры тоже не гнушаются пользоваться трудами трендовых заморских классиков. Но если получается, как в этот раз, то простительно. Procol Harum, A Whiter Shade of Pale.

0: Ну разве ж не мелодично, чарт подбери. Для этого Нектара в уши Прокол Харум использовали сюиту номер 3 ре-мажор Иоганна Себастьяна Баха. Настолько коллаборация зашла слушателям одной пиратской, то есть нелицензированной, спокойно, к радио Могилев это не относится, радиостанции в Британии, что пришлось срочно выпускать сингл в тираж. Это произошло в 1967 году. А сюита номер 3 Баха помогла Прокол Харум долгое время держать место номер 1 в чартах Британии и не только.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону +35 29 689 77 78.
0: За старшим поколением британских рокеров потянулось и более молодое поколение тех же британских, но уже электронщиков. Бах у них тоже есть, да мы его уже послушали. Поэтому в данном конкретном треке они не стали обращаться к творчеству немецких композиторов, обратились к австрийским. Ну и что вы думаете, чарт подбери? Получилось не хуже. Clean Bandit, Mozart's House.

Вряд ли после такого трека скажешь, что классика — это скучно. И хотя считается, что Моцарт доигрался, что его аж отравил злой Сальери, и Клин Бандит сделали так, что эту песню не задушишь, не убьешь. У меня только один вопрос в названии «Моцартс Хаус». Хаус имеется в виду дом Моцарта или направление электронной музыки, чёрт подбери? Обратим свой взгляд на представителей хип-хоп-культуры. Тем тоже интересно взять в качестве сэмплов классическую музыку. Хип-хоп на сэмплах и строится. Рэперы их то друг у друга заимствуют, то у других исполнителей совершенно разных жанров и направлений. Почему эта классика должна оставаться в стороне? Классика вообще-то forever, йоу, чёрт подбери. А в треке, который мы сейчас послушаем, по легенде за основу был взят мотив произведения Прокофьева «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта». Ну давайте послушаем.

одной стороны, можно сказать, что никакого танца рыцарей Прокофьева в упор там не слышно. С другой, если сэмпл откуда-то и взят, это вовсе не значит, что вы его услышите вообще и узнаете. Ну а тем, кто и знать не знает, как танец рыцарей Прокофьева звучит, совсем не сладко приходится. Понимаю, сочувствую, чёрт подбери. Продолжаем круговорот музла в природе, чёрт подбери. Чем можно было бы вдохновиться и создать хит? Да чем угодно. Вот и группу New Order занесло в дикие прерии и степи не менее дикого запада. А там их уже и поджидал мастер лассо и револьвера. Ой, тьфу ты, чёрт подбери. Трубы и дирижерской палочки Эннио Морриконе. И именно его музыка из фильма «На несколько долларов больше» была взята в качестве сэмпла в треке «Blue Monday». Зацениваем немедленно. New

0: Да, есть что-то вестерновское в мелодии этого трека. Хотя речь там, кажется, совсем не о Диком Западе. Но сам маэстро Морриконе был большой специалист в написании музыки к спагетти-вестернам. Ну а кроме него в треке позаимствован кусочек от Крафтверк, а итало-диско также оказало влияние на его создание. Куда ни плюнь, везде классика, чарт подбери.
1: Чарт подбери!
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, днем с переходом на южный, порывистый. Ночью в отдельных районах сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Днем плюс 18, плюс 23.
0: Думаете, уже ставшим нам приятным?

привычным хардкор-метал-альтернативным рок-н-роллом и прочим хип-хопом обойтись без того, что считается классикой? О нет. Понятно, что эта музыка немножко полярная, но если пошаманить хорошенько, то вполне можно и совместить. Может, потому что и там одни и те же 7 нот применяются? Ну а примером послужит Limp Bizkit and Together Now.

0: Вряд ли София Джустина Дюссек, когда сочиняла сонату для арфы до минор в конце 18 века, предполагала, что в конце века 20-го она послужит сэмплом для каких-то чувачков в широких штанах и бейсболках задом наперед, которые будут даже не петь, а читать под музыку. Возможно, даже используя нецензурщину. Приснится же такое, черт подбери. Лимп Бизкит и Метод Мэн — одни из тех, кто не побоялся совместить, казалось бы, несовместимое. Да и что может быть более подходящее для жесткого и сурового альтернативного рэп-рока, чем арфа? Молодцы, не забывают об истоках, черт подбери. Что ж, пора поставить жирную конечную тактовую черту в этой программе, так как все наши песенки на сегодня спеты. За неразрывной музыкальной связью поколений сегодня с вами следил я, Рустам Османов. Слушайте музыку от классики до современной, черт подбери. Пока.
1: Черт подбери!
2: Наши хиты.

0: какой, и тесто тонкое. А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть, словно домашние?
1: Это собственное производство, в фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист. Программист, специалист по охране труда, бухгалтер, экономист, инженер-строитель. Телефон 60-08-30.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Стрелковое оружие очень важно для армии даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил при посещении производства полностью отечественного стрелкового оружия в Минской области, передает Белта. На поле боя судьбу решают солдаты, а для солдат надо это. Без этого оружия мы ничего не сделаем, сказал глава государства. Поэтому было принято решение создать в стране собственное производство. А мы сделали это сами. Без этого нет никакой войны, никакой обороны, подчеркнул белорусский лидер. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие, поэтому это очень важно. Это основа любой армии. Уникальный научно-образовательный центр биотехнологии и растениеводства строят в Белорусской государственной сельхозакадемии. Как отметила доцент кафедры защиты растений Анастасия Исакова, с новым комплексом смогут не только делать научные прорывы, но и учить студентов по самым современным мировым стандартам. Сейчас в лаборатории биотехнологии Академии ученые и студенты опытным путем доказывают, в каких условиях растения готовы показать максимальный результат. В лаборатории детально работают и над тем, чтобы снизить зависимость от импорта семян. Так, в горках вывели уже 6 сортов черного тмина. Перспективы этой культуры колоссальные. От кормовых добавок для КРС, рыбы и птицы до лечебных свойств эфирных масел. Новых открытий ждут и для медицины, говорит Анастасия Исакова.
2: Мы начали с этого года с Институтом биофизики и клеточной инженерии заниматься изучением экстрактов семян из наших 6 сортов, для того, чтобы можно было обнаружить, как и из какого лучше сорта экстракт действует на блокировку размножения именно этих опухолевых клеток в крови и в дальнейшем стимуляцию иммунного ответа.
1: Лучшие бригады скорой помощи Могилевской области определили на конкурсе профмастерства. За звание лучших боролись 20 команд, 2 врачебные, 18 фельдшерских бригад. По итогам нескольких часов конкурса среди врачебных бригад победу одержала команда Могилевской городской станции скорой медицинской помощи. Второе место завоевали представители Бобруйской станции скорой и неотложной медицинской помощи. Среди фельдшерских бригад лучшей признана команда Чириковской ЦРБ. Второе место у Климовической ЦРБ. Третье заняла Шкловская ЦРБ. Все команды-победители получили дипломы, ценные призы от Главного управления по здравоохранению облсполкома и областной организации профсоюза. И в завершении литературной остановки появились Костюковичи ко дню белорусской письменности. На торцевых поверхностях остановок разместили тематические композиции, включающие портреты известных белорусских писателей, поэтов, цитаты из их произведений, а также визуальные образы белорусской природы. 33-й день белорусской письменности состоится 5-6 сентября. Основными темами праздника в этом году определены год белорусской женщины, 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны, юбилей классиков белорусской литературы и пятилетка качества. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, днем с переходом на южный, порывистый, ночью в отдельных районах сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 18.
3: Ну что ж, вечер вторника наступил, и кто-то сейчас наверняка завершает последние рабочие ритуалы, кто-то, возможно, уже гуляет в сторону дома, а кто-то, мечтает о пятнице, но мы знаем, как скрасить ваши будни, особенно такие дождливые. Например, взбодриться можно не только прогулкой под зонтом. Знаете ли вы, что 5 минут смеха заменяют 15 минут упражнений? Так что смейтесь, танцуйте, да или просто наслаждайтесь моментом, ну а мы поможем вам с настроением. Дальше вас ждут только хорошая музыка, хорошие новости, и я, Тина Павлова, на своем посту готова желать вам хорошего вечера.

0: крепче, ближе, мать поближе, без остатка разделить.
1: Бабушкина крынка, родное, свое.

0: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
1: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по диалистике 2026. Подробности на 7 карат. Или по телефону плюс 3529-689-77-78.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: для кого не секрет, что с древних времен люди внимательно наблюдали за природными явлениями и, кстати, считали август своеобразным индикатором будущих событий. По поведению природы в августе можно было определить характер предстоящей осени, зимы и даже будущий урожай. Например, направление пожелтения березовых листьев помогает определить характер осени. Итак, если лист желтеет снизу вверх, значит, осень придет рано. А вот если сверху вниз, то будет теплый и поздний. Ну, не знаю. Я пока еще до березок, собственно, особо желтых листов не видела. Но, возможно, кстати, где-нибудь в далеком будущем люди придумают, как еще можно погоду определять, и будут говорить: а наши-то предки, ну, то есть мы с вами, вообще синоптиков слушали.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, днем с переходом на южный, порывистый. Ночью в отдельных районах сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Днем плюс 18, плюс 23.
2: Наши хиты.

Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом, без сомнений.

0: Погода, вот, кстати, совсем даже неплохая. Да если подумать, то такие вот ненастные дни вовсю готовят нас к смене сезона. И тут важно не грустить, а запастись правильным настроением. И я вас уверяю, вы и в наступающей осени сможете найти массу прекрасных событий. Так же, как и в нашем эфире, много классной, атмосферной и новой музыки. Новинка этого часа от Zivert и Evert слушаем прямо сейчас.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: одной тебе только лишь. В Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ о развитии агроэкотуризма. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Документ предусматривает продление льготного кредитования субъектов агроэкотуризма на неограниченный срок. Увеличены сроки кредитных договоров для сельхозорганизаций до 8 лет, для физлиц до 10. Исключены лимиты кредитования. В регионах, удаленных от крупных населенных пунктов, можно будет уплачивать специальный сбор вместо налога. Также увеличено количество жилых комнат в усадьбах до 15 и расширен перечень услуг. Председатель правления Национального банка Роман Головченко в эфире телеканала «Первый информационный» прокомментировал ситуацию на валютном рынке. Ситуация абсолютно спокойная, движения курса идут в рамках наших коридоров. И если говорить про небольшое ослабление белорусского рубля к доллару, то оно связано в первую очередь с ослаблением российского рубля по отношению к доллару, пояснил Роман Головченко. У нас курсообразование осуществляется по формуле с учетом нашей валютной корзины. Соответственно, мы немного ослабли по отношению к американской валюте. Но опять-таки это в пределах наших курсовых коридоров. Новый комбайн «Гомсельмаша» Полесье-2124, созданный по поручению президента, получает самые высокие оценки у хлеборобов Могилевщины. Весомыми плюсами механизаторы называют систему автопилота, возможность движения ночью, дополнительные видеокамеры и удобные условия в кабине. К примеру, передовой комбайнер СПК «Колхоз Родина» Белынческого района Николай Доречкин за штурвалами разных комбайнов много лет. Новый комбайн, на котором сейчас трудится, характеризует словами как «самый-самый», который не хуже импортного «Нью Холланда».
2: «Гомсельмаш 2124. Я вам скажу, что не хуже вот не Холланда работает. Вы знаете, вот очень хорошие, молодцы. Вот в этом плане тут даже без вопросов. Наверное, уже сейчас будет наш уже Александрович думать, уже если менять, так может быть даже и белорусские наши гомсельмашовские можно брать. Работает без вопросов».
1: И в завершение — ловля рыбы, конкурсы, яркие творческие номера. Открытый региональный фестиваль «Золотой карась» пройдет в Хотинске 21 и 22 августа. Основным местом действия станет городской пляж у реки Жадунька. Организаторы обещают насыщенную программу. Торжественное открытие фестиваля состоится 21 августа в 17 часов. В этот день участников ждут творческие кулинарные конкурсы и вечерняя дискотека. В 22 часа с концертной программой выступит кавер-группа «Drive Band». На протяжении всего вечера будет организована работа тематических фотозон, спортивно-развлекательные площадки для детей и водных аттракционов. 22 августа с 6 до 11 часов пройдет рыболовный турнир, а в полдень подведут итоги фестиваля. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью на большей части территории днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер западный, днем с переходом на южный, порывистый, ночью в отдельных районах сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 18.
3: Для тех, кто сегодня уже отработал, и для тех, кто еще продолжает нести профессиональный долг, но, может быть, подрастерял немножечко свой энтузиазм, я предлагаю устроить такую, знаете, чайную пятиминутку. Сделать радиоприемники громче и вспомнить, кто тут самый сильный и умелый. А значит, в наших с вами силах собрать себя в кучку и подзарядиться энергией. В помощь хорошая музыка на радио Могилев, да и я, Тина Павлова, готова всем желать доброго вечера.

0: Сегодня в подслушно узнаем про голливудские скандалы, после которых звезды выбыли из проектов во время съемок. Жан-Клод Ван Дамм ушел из фильма «Хищник» из-за неудобного костюма. Он был настолько громоздким, что актер не мог двигаться. Роль перешла к Кевину Питеру Холлу, а образ переработали. Джон Траволта был задействован в экранизации Достоевского, но из-за творческих разногласий за несколько дней до съемок с режиссером Полански потерял 17 миллионов долларов, а фильм так и не вышел. Аль Пачино, оскароносный актер, неожиданно покинул анимационный проект «Гадкий я 2» после того, как уже записал все реплики для злодея Эль Мачо. Заменен Бенджамином Бреттом, который, по мнению зрителей, лучше подошел на роль латиноамериканского злодея. Вайнона Райдер из «Крестного отца 3» выбыла из-за нервного срыва перед стартом. Ее заменила София Коппола. Роль позже назвали слабейшей в трилогии. Ричард Гир в проекте «Лорды Флетбуша» подрался со Сталлоне в машине на обеденном перерыве. Продюсеры выбрали Слая. Гир покинул проект. Николь Кидман. Изначально именно она должна была сыграть главную роль в триллере «Комната страха». Но выбыла из проекта из-за травмы колена. Повреждение она получила еще на съемках «Мулен Руж». И нагрузка на площадке «Комнаты страха» только усугубила ситуацию. В итоге ее заменила Джоди Фостер, а сценарий был частично переписан под новую динамику персонажей. Дугрей Скотт, «Люди Икс», не смог совмещать с затянувшимися съемками «Миссии невыполнимой 2». Он был заменен Хью Джекманом. Этот случайный кастинг оказался судьбоносным. Именно роль Росомахи сделала Джекмана мировой звездой и одной из главных икон франшизы Marvel. На этом все. С вами была Алисия Маскина. До скорого.
1: Подслушано.
2: Радио «Могилев».

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер программист, специалист по охране труда, бухгалтер, экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30.
5: Наши хиты.

знаете, сколько бы нам ни было лет, и ведь мы уже вполне себе взрослые люди, и все равно, наверное, мы будем воспринимать лето как некую свободу, как более беззаботное и легкое время. Поэтому неудивительно, что многие грустят.

0: поводу того, что лето уходит. И вот я не знаю, станет ли вам легче от этой информации, но это у нас в северном полушарии август последний летний месяц, а вот в южном это, например, последний месяц зимы. Так что где-то по ту сторону экватора люди, возможно, с восторгом говорят: фух, наконец-то август заканчивается. Ну а если серьезно, то не огорчайтесь от налетевших дождливых погод, поговаривают, что лето к нам еще ненадолго заглянет.
1: Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, днем с переходом на южный, порывистый. Ночью в отдельных районах сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Днем плюс 18, плюс 23.
2: Наши хиты.

0: знаете, вот считается, что вторник как будто бы самый незаметный день недели. Он, как пятница, не хвастается и не ноет, как понедельник. А между тем, согласно статистике, 73% приятных случайностей случаются именно сегодня. Может быть, потому что день такой незаметный, и вот эти случайности мы тоже предпочитаем как будто бы не замечать. Но, тем не менее, что бы в вашей жизни хорошего не произошло сегодня или еще произойдет, пусть это будет маленький хороший знак.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Стрелковое оружие очень важно для армии даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил при посещении производства полностью отечественного стрелкового оружия в Минской области, передает Белта. Александр Лукашенко напомнил о главной задаче. Было поручено создать боевое оружие со 100% локализацией. То есть импортного ничего нет. Вообще ничего, заверил председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус. Президент особо подчеркнул тот факт, что отечественное стрелковое оружие уже принято на вооружение.
2: Приняли на вооружение. Это значит, проверили, постреляли, пристреляли. Притом разные, не только в армии. Это же и спецслужбы, и служба безопасности и так далее. Мы к этому относимся трепетно. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума. Но раз принимаем на вооружение в вооруженных силах Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем. Но ни в коем случае не принимай какую-то лажу, как военные говорят.
1: Заработная плата работников бюджетной сферы повышается с 1 сентября. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Постановлением правительства с 1 сентября до 300 рублей. Это уже второе повышение базовой ставки в этом году. Повышение позволит увеличить заработную плату 770 тысячам работников бюджетной сферы. Базовая ставка – основной элемент тарифной системы оплаты труда. К ней привязаны различные стимулирующие, компенсирующие выплаты. Поэтому с ее увеличением соразмерно возрастут и соответствующие выплаты. В Беларуси к новому учебному году откроются 4 новые школы. Об этом Белта сообщили в Министерстве образования. Это 2 школы новостройки в агрогородке Прилуки и в городе Смолевичи. Средняя школа номер 3 Смолевичи, средняя школа номер 6 Могилева получат новое здание. 1 сентября планируется организовать подвоз около 55 тысяч учащихся. В этих целях будет задействовано около 1600 школьных автобусов. В каждом районе определены резервные автобусы. Всего планируется осуществлять подвоз в 2136 учреждений образования из 6590 населенных пунктов по более 5000 маршрутов. И в завершение 29 августа Могилев примет 4-й музыкальный интерактивный марафон «Твое зеленое лето». Главная площадка масштабного семейного праздника развернется на площади Славы при поддержке Могилевского областного и городского исполкомов. Старт в 15 часов. Вход свободный. Гостей фестиваля в Могилеве ждет лайнап хедлайнеров, шоу «Жареток», территория развлечений и квестов, нашествие зебр и гастрономическое разнообразие. Второй раз украшением проекта станут музы фестиваля «Твое зеленое лето». Награждение победительниц будет проходить на главной сцене. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью на большей части территории днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, днем с переходом на южный порывистый, ночью в отдельных районах сильные, порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 16.
3: В такую погоду, как сегодня, особенно остро чувствуется, что лето действительно на исходе. Но в этом есть и своя прелесть. Последние цветы всегда пахнут ярче, а чашка вечернего чая кажется вкуснее. И мне кажется, сегодняшняя задача, впрочем, наверное, как и завтрашняя, не прятаться от этого дождя, а просто принять его как естественное завершение летнего цикла. Потому что вот не просто это такой серый день, это шанс перезагрузиться. Фон для этого мы вам готовы предоставить. Тину Павлову по-прежнему микрофону, по-прежнему всем желает хорошего вечера.

0: is the answer.
1: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный, днем с переходом на южный, порывистый. Ночью в отдельных районах сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 18, плюс 23. В четверг и пятницу кратковременные дожди. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 25. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: На часах 20:50 и, наверное, самое время подводить итоги этого дня. А какие у нас сегодня с вами победы? Пусть даже маленькие. Ну, вовремя проснулись, купили продукты по списку, нашли время для себя. Вот иногда может казаться, что день прошел зря, но если приглядеться, в нем всегда есть момент, за который можно себя похвалить. Уверена, плюсик в графу «Я молодец» вам точно есть за что поставить. Ну, а моя миссия на сегодня окончена. С вами была Тина Павлова. Будьте здоровы и счастливы.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президенту при посещении предприятия «Кидматек» сегодня представили собственное полностью локализованное серийное производство стрелкового оружия и первый белорусский образец автомата ВСК-100Б, передает Белта. Александр Лукашенко ознакомился с образцами боевого стрелкового оружия, технологическими процессами его производства. Он дал высокую оценку увиденному. Молодцы, сделали здорово. Главе государства подарили первый отечественный автомат. Не для войны, для уверенности в мире, написано на табличке к подарку. Президент поручил еще один, но охолощенный автомат разместить в экспозиции Дворца независимости.
1: Трудно было, сложно. Люди веками это делали, россияне и прочие. А они при демократической диктатуре смогли изготовить это в течение короткого промежутка времени. Молодцы, сделали здорово. Не думаю, что это дороже обошлось, чем кто-то там делал. И я все время думал про наших промышленников. Вот, оказывается, у него можно чему-то научиться. Чудо сделали.
0: Минобразование определило тему первого урока в новом учебном году. В школах Беларуси 1 сентября пройдет единый урок «Знания сегодня, силы и процветание Беларуси завтра», передает Белта. Разговор пойдет об уважении к достижениям нашего народа и важности сохранения наследия для будущих поколений. Первый урок поможет воспитать чувство гордости и ответственности за свою страну. Методические материалы презентации, сценарий с библиотеки единых уроков будут размещены на национальном образовательном портале. При разработке сценария рекомендуется учитывать возрастные особенности учащихся, уровень подготовки класса, местный краеведческий материал и традиции учреждения образования. Минздрав скорректировал перечень заболеваний и противопоказаний, препятствующих управлению авто, передает Белта. Расширены условия допуска и сокращенные сроки негодности к управлению после имплантации электрокардиостимулятора, кардиовертеродефибриллятора, сокращены сроки негодности к управлению после перенесенного инфаркта миокарда при неосложненном его течении. Разрешен допуск к управлению трактором при ампутационной культе одной нижней конечности при условии пользования протезом. Из перечня противопоказаний исключена беременность. И в завершении в Чирикове 21 августа пройдет праздник ярмарка «День варенья». Будут работать интерактивная онлайн-площадка по приготовлению варенья, выставка, продажа меда, аттракционы, торговые ряды. Проведут сладкую дискотеку для всей семьи. Состоится торжественное шествие во главе с королевой варенья. Также в программе выставка «Самовар в зеркале времени» от музея. Библиотека варенья для тех, кто ищет новые рецепты. Мастер-класс от ремесленников и сладкая мастерская по оформлению ягодных композиций, обучению карвингу, художественные резки по фруктам и овощам. На конкурсе «Парад варенья» участники удивят номинациями. В этом году заявлены варенье из календулы, из цветков клевера, сухое варенье из яблок, жимолость, апельсин, корица, бальзам, варенье из юшты. Это гибрид смородины и крыжовника. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью на большей части территории днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, днем с переходом на южный, порывистый, ночью в отдельных районах сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +18, +23. Сейчас в Могилеве +16.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас завтра, расскажу зараз.
3: Овен.
2: З'являются незвычайные, цікавые справы. Будет махчимость знайти нечаканно.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним.
1: В Могилеве 22 часа.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, днем с переходом на южный, порывистый. Ночью в отдельных районах сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8, +13. Днем +18, +23.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: от тебя.
1: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: В Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, днем с переходом на южный, порывистый. Ночью в отдельных районах сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8, +13. Днем +18, +23.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 19 августа по Могилевской области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный с переходом на южный, порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Ты как чистой реки поток, что уносит любые сомнения. Смоешь след печали, тревог, и одной тебе только лишь верю я.

19 августа по Могилевской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный с переходом на южный порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.

0: же легко. Есть свободное время, хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Что было тогда? Я не вспоминаю наши вечера. Эти чувства

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

19 августа по Могилевской области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный с переходом на южный, порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.

Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай! We'll be right back.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

19 августа по Могилевской области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный с переходом на южный порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.